0: Света, давай на пура.
1: Мену-мену, кому-то. Юли гамма вагни немного лимсеч, как тела тена, а? Приянкар, я вам кадры, когда нильмин классом синдок тела тена. Рошан Фернандо, я синдок типа тунда и кила там Приянкар, WhatsApp message එකක් දාන්න අපි මේ අලුවගේ